0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Mashinangizni o'sirib, benzin quyish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
6: Aka, marla olmaysizmi hola? Mashina artishga olmaysizmi yo? Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turib turibsiz. Pastga tushirib cho'tib yotasiz. U vas jurnal interesuyt. Вот русский, зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бәдан тық-тық-тық-тық-тық. Ха, сіз, ака, соты везге чопан керемес мен оғада. Мамады зарядни керемес мен машинге тық қуады кемен оғам. Арзан қабарым. Йолды, сіз дезодорант керемес мен машинезге свежи қалады. Йоқ, керемес де тық-тық-тық-тық. Бұндай қарасын кәсті көтіріп тұрпыз. Кәсета. Ашулайлай азылген кәсета. Дисклер жүр. У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Почему? Что-нибудь купите? Дейді. Ну ладно, у вас, манеттым, ага какыр-какырка есть, дедым. Не понял, дедым. А что такое это? Манеттым, шайдыны шайда есть у вас, дедым. Нету, дедым. А шах-шах-шах-шакалдагыннан есть, дедым. Нету, дедым. Знаешь, ничего нету у вас, дедым. Почему, дейді? Вот у меня, дейді, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дейді, и его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дейді. Кто там Гиоз, дейді? На этом он не Гиоз, дейді. Его зовут Гиоз, дейді. Ну, я же говорю, Гиоз, дейді. Не Гиоз, а Гиоз, ну, Гиоз, дейді. Вот это теперь правильно. А вас, дейді, сатира юмор не интересует? Какие, там, вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дейді. Узмыки сотмахшу лепт. Таным ерт. Кто это такой, там, Хаджибай Таджибаев, дейді. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне характер. Да, вы похожи.

0: Реклама. Турли толоу санала рэвах собра камлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоб хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вақт.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Mashinangizni o'sirib, benzin quyish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
6: Aka Marlom ismini ola. Mashina artishga omizim yo'q. Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib chiqotib yanadasang, u vas jurnal interesuyt. Вот русский зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бі адам тық-тық-тық-тық-тық қылы. Хан сіз, ока сот везге чопан керей мас мен о адам. Мамалды зарядник керей мас мен о машинген тық қуатты кемен о. Арзан қабарым. Йолды сіз дезодорант керей мас мен машинезге свежі қылады. Йоқ керей мас деп тық-тық-тық қылады. Бұндай қарасын кәсті көтіп тұрпыз. Кәсета. Ашулера язылген кәсета. Дисклер жүрі. У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Почему? Что-нибудь купите, дедя? Ну ладно, у вас, мне это, ага, какар-какарка есть, дедя? Не понял, дедя. А что такое это, дедя? Мы это, шайда не шайда, есть у вас, дедя? Нету, дедя. А шах-шах-шах-шахалагандан есть, дедя? Нету, дедя. Знаешь, ничего нету у вас, дедя. Почему, дедя? Вот у меня, дедя, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дедя, его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дедя. Кто там Гиоз, дедя? Мы этим, он не Гиоз, дедом. Его зовут Гиоз, дедом. Ну, я же говорю, Гиоз, дедя. Не Гиоз, а Гиоз, там. Ну, Гиоз, дедом. Вот это теперь правильно. Дедом. А вас, дедом, сатира юмор не интересует? Какие там, вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дедом. Узмыки сотмахшу лепт. Таным лепт. Кто это такой? Сам, Хаджибай Таджибаев, дедом. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мундия Карабтуру, Мундия Карабтуру. Да, вы похожи, дядя.

0: onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: CA Store.
2: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Mashinangizni o'sirib, benzin qo'yish uchun zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. U derazadan keladi.
6: Aka Marlom ismini ola. Mashina artishga omizim yo'q. Mana gubkalar bor, machalka. Machalka ham kerak emas. Buni tiq tiq tiq tiq qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib cho'tib yanadasang, u vas jurnal interesuit. Вот русский зарубежный журналист. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Сіз бәдан тық-тық-тық-тық қылы. Ха, сіз, ака сот везге чопан керемес мен ағадам. Мамады зарядник керемес мен машинген тық қатты кеманам. Арзан қабарым. Йоқ, сіз дезодорант керемес мен машинезге свежи қылады. Йоқ, керемес де тық-тық-тық қылы. Бұнда қарасын кәсті көтіріп тұрып тұрып кәсетті. Ашулера язылген кәсетті, дисклер тұрып. У вас музыка интересует? Зарубежные, русские, узбекские песни есть, и таджикские эстрады есть, иранские, турецкие эстрады есть. Нет, не интересует. Почему? Что-нибудь купите? Дейді. Ну ладно, у вас, манеттым, ага какыр-какырка есть? Дедім. Не понял, деда. А что такое это? Манеттым, шайдыны шайда есть у вас? Дедім. Нету, деда. А шах-шах-шах-шахалдағыннан есть? Дедім. Нету, деда. Знаешь, ничего нету у вас? Дедім. Почему, дейді? Вот у меня, дейді, народный артист, самый популярный певец, Шерал Джураев есть у меня, дейді, его ученики Рустам Гаипов, вот еще Гиоз есть у меня, дейді. Кто там Гиоз, дейді? На этом он не Гиоз, дейді. Его зовут Гиоз, дейді. Ну, я же говорю, Гиоз, дейді. Не Гиоз, а Гиоз, ну, Гиоз, дейді. Вот, это теперь правильно. Дейді. А вас, дейді, сатира юмор не интересует? Какие, сам, вот у меня Хаджибай Таджибаев есть. Сейчас последний остался вот кассета, дейді. Узымки сатмақшы ойлепті. Танымепті. Кто это такой, сам, Хаджибай Таджибаев, дейді. Это не Хаджибай Таджибаев. Почему? Вот написано Хаджибай Таджибаев. Вот фотографии тоже есть. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне характер, мне характер. Да, вы похожи.

0: Реклама.
1: Турли тулоу санала рэвах сопракамлардан чарчадин гизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада тулайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Орият донода анык вакыт.
2: Soat 20.